амару согусиунэрмина таппана нунакалини куугами кавиматтиарлуни оршукулуаритаана сикиту камутаяо утиутиксариниараттикку камутаяртамаагунаккутиму нулутсерпигиаттинну матситтаусерпигиаттинну кимаклугу ак никпариартулэртугу никпариартулэртугайла китонгаккалу таакку писуп.

игараамаамил кайгаллаккаутигиллүни торлулакаутигиллүни кануингиккаруарписи ангигалуарпунга ангигалуарлумалу туссулилерама кьякасаппунга иммакасапилэрникуми уллуни найнингериуннеэраллу кулалипалу туксаоннерама кьясунгувунга атаатаалугамали кьяттайлимавунга ии кануингиттуаруйугут киутуиннартара ии кануингиттуаруйугут уккуарлу тааннапаанга уккуангала иллуйопаанга уккуарми матуани атекартисуурийаттигу тааннару пеерлу иттуарами ваа наглиннамикуруйуси куббиу паруппасаарлуни оқалоорсимаю сунау пасаруктуаруулернератта шаруктуаруулегаруарнератта уваттинниллинагминертаулукка канаиккуйингиттиагаруарту кисиане нукикиннерулуга таппатуаттиангулилаорсимаю пису каатама пису васуккаруарлуга такасагайтсукуруулернера таппатуагиларта наглиннамикуруйуси оқарлуни аакка наглиннагиттуаруйугу исумарсуама иксиннааюаруугама кисиане пеқатигиягаруарни иннагу канаингитту утилаортуго утилаорту сунаува унгасиктуаруми писуктувина утилаартувина аулаутинги сугангнермата сугалернермата анугиму тангмаартувина уваттиннуалаугане таввага авигуйулернитсинни анугиму тангмаалертувина таввару тусатсиари таинарлугу таввага тикитаугатта кисиаани укаутиягуруагама канаингитсиартуго уппекусунгилага кисиаане киутуиннармияга таанна сакерпаага нулиамару ангутаа тикекатаугиллуни аммару пиунгитторлу тикекатаугиллуни укатуиннеривунга сулиила мамеанартуугалуа иксиннааюалууга манингаунни инагмининни нингауллаттаанни илаагуунгинна канаингитту укаутияукканнерпунга камутауянга тагуааулаутинги сугартуалууннермата писуллунигуу таббауниккаутиаутсиассивунга писуллуни ангеккартувина супууйуулиярнерлунилу савилиярнерлунилу писуллуни ангеккауйувина наглиннамингугалуа суликиувунга таассумигаттаинаалу укаусеқарниусагама синигуннерлуталу уннуа нерукиттукуруугатталу ангумми исертоқарлуни тамаунга иллиттинну наллерами синиликаутигиллуни лаанерилаорлута кисиане микиттукурунми нерати таулаугатта таанна кувианатсиалаунгиммисо таассуми иқаруджуа иннаугами иттууллунилу титортилаунгматигут ингусе китингутуиннарлунио параугаакурунмиллу миккиёрурунми таассума тамуаллуатуиннагани ингусиу имагата абагиллунитигут акьяттураунгиннатта кисиане таанна пиулаорсимангитту акьяттутсиагумагалуартиллута сибуллермилли кисиане имертилаугаатигут уунаюктуми имертилаортунитигу титортилутаиннарпаатигу кингунигаана титукканнерумагалуаама каактуалуугама уатсиагу титукканнерниатуиннарпутит укаутиваага суукайма сакерпаариакку кипилутсаангиннакку ангитуиннарлуга шури табба ниглилаортиннагу таанна тии уунарто ниглилаортиннагу авагилеривагатигут ангинерсаартикулуулертуг таба тиилиунгасаартуалуулерлута икаққалимаа ингеққаллутигу икаққа илласунгаартикулуққуорлутигу каалилерерлуталу сивумуппугу таппунга тикитуаратта пиунгиттукку иллуганнуллу исиқуяусикаутигиттуну унулиагалу неқиллу иқалуи туктувинииллу наттииллу атсигингиттут

angotit urrayakkatuq pallaya qimmillutujjaaratuqurulutiktavva uvangalitavveqqaanqortuarilaraangmun ikpakatagasigunnerluun ikpakparaaqulaarluun nattiavini maqattartuaruvakkillunga ilaani nattiavinertuqulovakkillungaala ilaani nikpakatagunnerluunga tavveqqaanqoraangama таанайпара уллаякатартсуритави манатаваакэрикатагунэ мариллугу имана уянгарникумуллу иқиангортуаллунг исумалерлунг иллаакутаттааюннэрту асиилаактапутаппаунгаангэккаули тааннераангатту уакуллу уянгортунаттиавини каллерунилунаттиавинерлу таилаани кысингитамаккукалераауялиутаваллааллутик наттиавини каллерулуулерлути аангерлутутабуйманутубу нэгилэрэсу исумангэммариппунга уянгэрникуму тупиттин аангэркэрлута киджидэаннэрсэнэжо иниогаиллуни камингник тамаккунгааннораани атортуна каависэртуна иниогаиллуни иниогорлугитинилэрсута синилаарлунгэккумарлунгани иллалэрсунилу панерсеккаажутайкутакуиарлуги панерту иллуану саатитиораттиакканалаарлугит синикканнилерлунга эккуммармигама иттаарлунга лиманна атангиумасунгерлутали эккумавалаттилертуп тавва тупеканнажуллуну уигалу упенгааваанникку таакуангажеккаанги эккумавалаттилерту эккуммарама таккиунгерлунга кулитсерсиматтиалерлутиллу тииккутамажуунаартунеритуиннеқаақаттиарту тамасса таабанэммажураарлуну наттиавиннеқирулуиларлута таппа наттиавиннеқиллута илаани пиярерлута пауктумаллутик кулангерсиа таппа илаа каннерумалуннеққаавунга анулларлунга уянгартуаарлэрниаармига qimmillu alungueerluumillutigu tappa parnak parnalermilaraangata a aliaanaa qulangitsaarnaartuaanniulerpu asiilaa qulangitsaakkannilerilluta tappa niiqqutiksaulaarlutik tamatsa иммалеқисинни пиумалертиллуи наттиаавиникатиппаллиаажут қиллаартакаллаауреқаттарту пингасуллу қиллаартаауяк қаллунаджаалерутик ниеққутиксерилаартаажу тамажу наттиаавини пиумалааттиасунгартиллугит табақимми туджаартуаулераангатта таунани қулингерсиаарасууиарлуни ингоққими тавва иманна qissing mamilik ingore suqa ingoreuvularmutali taimannaittu qissi mamilik tamaanga tavakittaartivarlutik qimmi tavakamittuquluilarlugit tavakamittuqulukkamit tava pittuattaariksiumarulunguaatappa suuqaimmaruk pisukkalillerpulaurami isikerulungi tava aunallatualuulerlutik aunallatualuulertu tava taimanna ukua qimuksiutaujut kamittuquluilaramik tappa tappalippittuattaariksijummareaaluuma suuqaimma tappa aullaaqutigilaarlut imana aullaaqutaaqutigilaarlutik siinilerlutik tappa marqalaauma yaaqputaima alummiñiukkanaktu imana panerulugaangata aanniaqattartualuqquulaartunikku alungi